Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Группа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: 20 лет мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
1: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
6: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть.
2: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: подскажет нам сердце.
1: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 7 часов.
3: Спонсор часа Пунин Групп.
2: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
1: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре «Мартингейл Плаза» в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой «Ленопетра». Выбирайте бизнес-пространство на linopetra.com.
2: Русское радио.
3: В темном коридоре вещи, понят такси где-то в пробке. Но на сердце много трещин, ему места нет в

А вот и утро, а вот и мы. Практически вот середина уже мая пролетела. 14 дней. Да-да-да, четверг, друзья. Отмечаем сегодня именно вот эту дату для того, чтобы сейчас так, возможно, появились какие-то мысли внутри о том, что так, а что я не успел еще сделать этой весной? Так, а какие цели, какие планы еще есть на это у меня? Ого-го, сколько времени! И, к примеру, у вас есть столько же времени для того, чтобы сейчас планировать это утро. 3 часа, как минимум, которые вы проведете вместе с нами, русскими перцами. У нас же план всегда очень хороший, очень такой, знаете, бодрый и яркий, и, конечно же, должен быть для каждого из вас просыпательным. Вот такой сегодня я прилагательный подобрал к этому слову, когда хочется вот так вот проснуться и действительно зарядиться какими-то эмоциями. Поэтому подарки, конечно же, много хороших новостей, поздравлений, которые уже прилетели на номер 49-105-7, но вы не останавливайтесь, вы дальше пишите, больше пишите. Уж очень хочется сегодня поздравлять самых главных людей нашего острова. Да, вот так я их на пьедестал поднимаю, для того, чтобы они вот с этого пьедестала своей улыбкой дарили нам настоящую радость и счастье. Вот с такими эмоциями хочется продолжать этот четверг, это утро, тем более, что завтра у нас уже пятница, а там выходные. Знаю, что всегда напоминаю об этом, ведь сам всегда в предвкушении каких-то необычных, ярких и незабываемых уикендов, которые ожидают каждого из нас. Ну и, конечно же, напоминаем о том, что у нас продолжается наша гаджетомания. Весь май мы разыгрываем iPad. 29 мая мы подведем итоги и выберем того счастливого обладателя новенького iPad от медиагруппы «Русская волна». А все потому, что мы празднуем наш юбилей. 20 лет! 20 лет звучания, 20 лет новостей, 20 лет эмоций по обе стороны приемника. Здесь, в этой студии или вот по ту сторону, где бы вы ни были, в автомобиле, на кухне, просто наслаждаясь возможностью сейчас прогулкой либо пробежкой, делайте погромче. С нами все-таки как-никак веселее. Ларнака, Пафос, Айанапа, Лимассол, Никосия. Всем доброе утро!

0: Гороскоп на русском.
1: И еще немножечко доброго утра от меня. Выбравшись из пробок, наконец-то появилась студия. Очень рада каждому, абсолютно.
2: Привет.
1: Ну а теперь, конечно же, наш гороскоп, который очень многие, между прочим, ждут. Знаки огня, овны, львы и стрельцы сегодня смогут успешно продвинуть дело, которое требует точности и внимания к деталям. Ваша сосредоточенность даст результат.
2: Угу. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи, придется быстро действовать из-за изменения внешних обстоятельств. Ваша адаптивность поможет вам.
1: Земные знаки, тельцы, девы и козероги сегодня улучшат свои условия в одном из важных направлений. Не стесняйтесь высказывать свои пожелания, вы, наконец-то, будете услышаны. Это очень важно.
2: Ну и, конечно же, знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. День принесет вам приятный эмоциональный подъем благодаря небольшому, но значимому для вас событию. Насладитесь им.
1: Прекрасный день. Просыпаемся. Остров.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Фернандо Алонсо близок к принятию решения о своем будущем в Формуле-1 и намерен определиться летом. Об этом двукратный чемпион мира, пилот Астон Мартин, заявил изданию Sky Sports. «Если перестану участвовать в Формуле-1, знаю, что буду выступать в других сериях», — добавил Алонсо. Британец Арнольд Аллен и бразилец Мелкизаэл Коста сразятся в главном событии турнира UFC Fight Night 276. Он пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Лас-Вегасе. Аллен занимает 7-ю строчку рейтинга, Коста расположился на 12-й позиции. Это полулегкий вес. Мюнхенская «Бавария» договорилась о продлении контракта с вратарем и капитаном Мануэлем Нойером до конца следующего сезона, сообщает Sky Sport. Контракт планирует подписать перед последним домашним матчем против Кёльна 16 мая. По новому контракту 40-летний Нойер будет получать меньше. В настоящее время он зарабатывает около 20 миллионов евро в год до вычета налогов.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Космос — это синяки на твоей...

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: А мы продолжаем вас будить, конечно же, и прямо сейчас расскажем вам о самые интересные праздники и сообщим о самых интересных событиях, потому что это очень важно, когда ты проснулся, а уже счастье.
2: Вот вы представьте, 14 мая, а уже есть такой праздник, как проводы весны, уже провожают, а ну, не да. хочется пока.
1: Ну, ничего страшного, это календарь, у нас свои реалии. А мне очень нравится Международный день чихуахуа.
2: О, да.
1: Ну, красиво звучит, а?
2: Да. Как будто чихнул, конечно, кто-то. Но вот все владельцы этих прекрасных питомцев вас, конечно же, поздравляем.
1: И им огромнейший привет. Ну, такие милые создания. Каждый раз вижу, думаю, боже мой, ну кто ж тебя такое вот придумал?
2: Так, ну, а как отметить? Ну, вкусняшку какую-то сегодня дать им.
1: Я, честно, без понятия. Но они наверняка едят корм, да?
2: Ну, конечно. Ну, вот есть собачий. Различные, знаешь, такие угощения для собачек, ага. Вот, которыми они лакомятся редко, но им безумно. Мне нравится.
1: Да.
2: Так,
1: да.
2: День фрилансера сегодня. Ой. Вот, также отмечаем.
1: Я вот думаю, что этим людям нужно отдельный большой такой классный привет передать, потому что фрилансер звучит гордо и тяжело.
2: Да. Так, ну, день смешных нелепиц, вот и такое бывает.
1: Ой, хорошо. День вазелина, но об этом мы расскажем еще и в рамках событий. День вежливости. Вот что отдельно нужно подчеркнуть.
2: Это, мне кажется, такой праздник нужно праздновать всегда.
1: Да, каждый день. Будьте, пожалуйста, вежливы. Это, во-первых, хорошо, во-вторых, и вам, и людям приятно. Ну, а теперь пройдемся по знаменательным событиям дня сегодняшнего. В 1835 году впервые напечатана сказка о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина.
2: 1850 год, запатентована посудомоечная машина.
1: Спасибо.
2: Всем спасибо, да, кто был причастен к этому.
1: 1862 год, в Швейцарии изобретен хронограф с различным набором функций.
2: 1878 год. Название «Вазелин» запатентовано как торговая марка.
1: В 1909 году образовано общество «Санкт-Петербургский таксомотор». Это такси, служба. 117 лет тому назад. Прекрасно.
2: Ну и 1973 год. Состоялся вывод на орбиту первого.

0: Американской орбитальной станции.
1: Вот и в космос мы тоже смогли улететь в рамках данного выхода. Ну что, друзья, спасибо большое за то, что с нами. Напоминаем, намекаем, может быть, даже еще отдельно приглашаем вас к нам в эфир. Номер 49-105-7 работает вовсю, а посему отправляйте, пожалуйста, сюда поздравительные весточки для ваших родных и близких.
0: Пишите, очень ждем.

0: На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Алло. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Очень срочно в номер врываемся с прекрасной именинницей дня сегодняшнего. Ее зовут Ева. Ева, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Привет.
2: Дорогая наша, любимая, самая лучшая девочка на свете. Вот что прилетело, Ева, в твой адрес. Ты у нас самая красивая, самая умная, самая талантливая и одаренная.
4: Мы очень гордимся тобой и радуемся каждому твоему успеху. Мы желаем, чтобы таких успехов в твоей жизни было как можно больше.
2: Чтобы на твоем жизненном пути встречались только счастье, радость и благополучие.
4: Пускай над тобой всегда сияет солнце, твоя дорога будет похожа на радугу, а вокруг тебя будут только любовь, добро и улыбки.
2: С днем рождения, доченька, папа Тасос, мама Камила и братик Панайошка, а?
3: Большое огромное, очень приятно.
4: И все это для тебя.
3: Спасибо.
4: С днем рождения!
2: Ура!
3: Спасибо.

0: Алло. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Волна тех самых приятных поздравлений продолжается. А прямо сейчас у нас приветом. Мы озвучим поздравления. Дело в том, что у нас сегодня на острове родился потрясающий мальчик по имени Дамиан. И ему сегодня исполняется 8 лет.
2: И хочется пожелать ему радости, здоровья, много друзей и успехов в спорте и учебе.
1: С любовью, его сестра Мила. Причем настолько ответственная, несколько раз напомнила, еще разочек попросила, написала нам много-много раз. Конечно же, мы все читаем и все получаем. Спасибо большое, Мила, за ваше старание. Ну а, Дамиан, поздравляем тебя еще разочек. Посмотри, 8 лет, это такой прекрасный возраст, все еще только начинается.
2: Пусть исполнится самое заветное желание, которое ты загадаешь сегодня. Мечты, цели, планы и, конечно же, пусть сегодня пройдет классный день.
1: А сестра твоя супер. Все команды «Русского радио», мы тебя поздравляем на весь остров.
3: С днем рождения!
0: Реклама на русском.
4: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
5: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
6: Активированный уголь. Мизим. А как выжил ты после ужина в таверне?
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».

0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Мы продолжаем отмечать и праздновать наше 20-летие. Замечательная, красивая дата, но праздник у нас, а подарки приготовили для вас. На сей раз мы разыграем iPad.
2: Хочешь iPad? Звони по номеру 49-105-7. Напоминаем, что у нас единоразовое участие. Если
1: это
2: вам
1: важно.
2: Присвоили уже номерок, это означает, что вы в финале. 29 мая у нас состоится действительно финал и розыгрыш iPad. Мы узнаем, кому, счастливому обладателю, вот этому мы вручим новенький iPad. Но звонить можно только один раз.
1: Да, да, да, друзья, будем рады, если очень много участников соберется у нас на единой частоте 99 FM. Ну и, конечно же, кто-то из вас так или иначе выиграет свой iPad. Давайте знакомиться. Мы сегодня... Алло, алло, с кем будем играть?
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Олеся.
1: Олеся.
2: Доброе утро.
1: Очень приятно. Олеся, немножечко такой испуганный голос. Вы в эфире, все в порядке, все уже хорошо.
3: Спасибо.
1: В каком городе находитесь?
3: Город Лимассол.
1: Лимассол. Так, Олесь, мы прямо сейчас будем с вами играть в гаджетоманию. Знаете, что нужно будет делать?
3: Да.
1: Да?
3: Да.
1: Значит, прямо сейчас вы услышите музыкальный вопрос, да, после чего мы ожидаем от вас ответа, кто поет эту песню и как она называется. Если вы готовы...
3: Готово, да.
1: Готово. Угу, поехали.

0: Джетомания на русском радио Кипр.
1: Волна наград. Лови iPad.
0: Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
2: Yes!
3: Итак, Олеся, что это за песня? Кто ее поет?
4: Возможно, Дима Билан.
3: Так, возможно или невозможно?
4: Ну, наверное, Дима Билан.
5: Так, ну, надо еще и песню назвать.
3: Ага.
5: Ваш вариант, вот исполнитель, и как называется композиция?
4: Возможно, невозможно.
6: Я знаю точно, невозможно, невозможно.
3: Ну, почти.
0: Охота на iPad. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
3: Так, Олесь, а вы куда ушли?
5: А куда? Рано еще мы вас хотели поздравить. Потому что, ну, и исполнители...
3: Возможно, невозможно. Бывает же такое. Так, Олесь, дорогая, ну вернитесь к нам, пожалуйста. Мы очень хотим вам рассказать, что, во-первых, номерочек 8 присваивается вам. А это означает, что вы уже в финале. Все, больше... вам участвовать в наших гаджетоманиях, особенно вот прямо сейчас, нельзя. Мы хотим, чтобы много разных людей попадали к нам в список. Ну и, конечно же, чтобы победила та самая удача, госпожа. Вот. Поэтому, Олесь, дорогая, если вы нас слышите, а скорее всего вы нас слышите, поздравляем вас с тем, что вы в финале. Просто слушайте внимательно шоу «Русские перцы». 29 мая при помощи рандомайзера мы как раз-таки будем выбирать победителя.
5: Ваш счастливый номер 8. Обязательно вот запомните, если эта цифра, вы услышите ее 29 мая, и мы начнем звонить, нужно быть на связи.
3: Это важно.
5: Дозвонились?
3: Тоже.
5: Да, получаете подарок.
3: Если вдруг мы вам не сможем дозвониться, то значит будем выбирать новые номерочки и нового победителя. Поэтому это тоже важно соблюдать. Все, друзья, молодцы, красавцы. У нас все как-то в формате
5: возможно-невозможно
3: получилось. Но, правда, это было весело.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».

0: петухи вовсю горланят. Солнце поднимается. А на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается. Русские перцы!
2: У нас, по крайней мере, в Лимассоле пока еще солнце не поднимается. Но мы же его поднимем. Конечно же, у нас для этого есть очень множество причин прекрасных. Придумали будильник с имитацией солнца над океаном. Такой уютный, небольшой, компактный гаджет.
3: Так.
2: По утрам диорама воссоздает восход солнца.
3: Угу.
2: Да, и транслирует на стену вот этот прекрасный свет.
3: А, у тебя прям
2: мягкий.
3: В комнате, да, солнце просыпается.
2: Да, помогая вот, ну, опять-таки, очень мягко проснуться под звуки природы.
3: Здорово.
2: Да, а вот вечером показывает закаты, в том числе релакс-звуки, а-ля журчание воды, звуки ветра, тоже включены.
3: То есть теперь, получается, не важен вид из окна, у тебя есть вот такой будильник, закат, рассвет, пожалуйста, прямо у тебя в комнате.
2: Я вот тоже подумала, что наверняка этот девайс очень... покажется приятным подарком для тех, кто живет в пещере.
3: Где нет вообще окон.
2: А что, бывают такие? Я в таких отелях даже останавливалась в аэропорту, когда...
3: Да, да, кстати, есть такие, да.
2: И там просто вот комнатка...
3: Без окна.
2: Вообще, там такое ощущение, что ну все.
3: Вот ваш люкс в подвале.
2: Божечки мои, вот такой девайс установить туда не помешало бы, потому что получается очень красиво, стараются подбирать очень настоящие натуральные цвета, как будто бы настоящее солнышко, да, то самое, выходит и озаряет твою комнату, и вот у тебя рассвет, ну и, соответственно, закат, да, ну, ты что больше любишь, рассвет и закат?
3: Закат.
2: Закат, а, да, красиво.
3: Рассвет я уже встречаю, когда на работу еду.
2: Мне хватит, да? Мне закат в жизни хватает.
3: У нас в Пафосе просто сумасшедший закат.
2: Конечно, запад.
3: Мне кажется, знаешь, вот этот будильник еще подойдет в детскую, потому что вот точно тогда проснется ребенок в школу, так, ну, солнце уже встало, смотри, в комнате у тебя, а ты еще спишь.
2: Ну, там же будет не так, там же будет солнышко. Смотри, солнышко тоже проснулось. И ты давай, просыпайся.
3: Ну, это вот, видишь, мама и папа, да? вот она разница. Так, а какие-то же звуки еще есть, да? То есть природные?
2: Вода, ветер, птички по утрам. Ну, можно настраивать, кстати, режимы. Работает, синхронизируясь с твоим телефоном. Да, и, пожалуйста, если поставил будильник в 6 утра, вот тебе сразу красота. Не, классно, мне вот нравится такой девайс. Я вот даже думаю, что он бы... хорошо бы помогал проснуться, особенно когда у нас зима, и нам надо на работу с утра пораньше, а на улице темно, и организм не понимает, зачем ты меня так рано будешь? Спи!
3: А еще лучше, знаешь как, на этом будильнике везде просто установить закат.
2: Закат.
3: Так, ну чего ты меня будешь? Закат ведь. Спать еще и спать.
2: В общем, ребят, если вдруг вам нужна еще дополнительная помощь, как проснуться красиво, приятно, ловите, держите и эту идею. Ну и русские перцы тоже всегда с вами. Так, на всякий случай, напомним.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Перцы. Ну, а так вот весело. Завершаем первый час утреннего шоу «Русские перцы». Надеемся, что вы тоже просыпаетесь вместе с нами. И тот девайс, может быть, вам даже и не понадобится. Хотя вот представь, установил такой будильник.
2: Начинается. А там Ира и Сережа.
1: Рассвет. Нет, просто вы солнышко, да?
2: Солнышко и ветер.
1: Да.
2: Ты появилась, а я подумал, все, вот ты и проснулся человек.
1: Ну, классно же. Было бы здорово, конечно, интегрировать еще наше утреннее шоу в этот такой замечательный будильник. И тогда вообще шикарно будет.
2: Свяжитесь с нами.
1: Давайте. Ну, а что это в интересах всех и каждого? Тогда утро точно самое доброе. Все, ждем Костю Столярова с его новостями. Вернемся к вам через пару мгновений.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Мамы первоклассников вовсе не так страшны, как их рисуют.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константина Столяров. В этом выпуске. Фармацевты снова требуют разрешить вакцинацию от гриппа в аптеках. Таможня Кипра конфисковала наличные деньги на сумму 208 тысяч евро. Смена телефона без головной боли. ЕС упрощает обмен данными между айфонами и андроидами. Теперь подробнее. Кипрский фармацевтический союз возобновил переговоры с Минздравом о праве делать прививки от гриппа прямо в аптеках, без записи к врачу. Охват вакцинации на Кипре застрял на отметке 60%, тогда как в странах, где прививки делают фармацевты, он превышает 90%. Предлагается вакцинировать против гриппа в частных аптеках по месту жительства, без очередей, записи и лишней бюрократии. Отмечается, что работники аптек – это сертифицированные медики, которые могут делать прививки. Встреча представителей Союза фармацевтов и Минздрава ожидается на следующей неделе. Подробности на сайте Лента Кипра. 13 мая кипрские таможенники изъяли на КПП «Аюс Дометиус» денежную сумму в эквиваленте более 208 тысяч евро. Деньги нашли в машине 49-летней турко-киприотки и ее 50-летнего мужа. Никаких логичных объяснений о происхождении и назначении средств пара дать не смогла. Деньги в четырех валютах – евро, долларах США, фунтах стерлингов и турецких лирах – находились в 50 конвертах. Если источник происхождения наличных подтвердить не удастся, дело может быть передано в отдел кипрской полиции по отмыванию денег. С 1 июня жители Кипра и всего Европейского Союза получат возможность переносить данные с Андроида на iPhone и обратно без проблем. Контакты, сообщения, фотографии, данные приложений – все это переедет на новое устройство напрямую при настройках по умолчанию. Apple и Google работают над совместным решением. Власти ЕС продолжают унифицировать сектор гаджетов от одинаковых разъемов зарядных устройств USB Type-C до полной совместимости оперативных систем всех смартфонов. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Местами возможно небольшое превышение безопасной концентрации пыли. Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду. Максимальная температура на побережье страны сегодня составит плюс 26 градусов, в Никосии ожидается до плюс 30, а в Тродосе до плюс 18. Море продолжает прогреваться. У берегов Айанапы и Ларнаки вода самая теплая, около 21 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Асія сильна так.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: ближе, ближе, так близко.
1: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
2: Добрямба!
3: Утрямба!
2: Всем чмоки!
3: Лайки!
2: Здрасте!
3: Здесь энергичный Сержио!
2: И Ира, наше счастье!
4: Друзья, всем здравствуйте, всем очень доброе утро. Как у вас настроение? О чем думаете? Может быть, замечтались? Расскажите нам, пожалуйста, о своих состояниях. Номер 49-105-7 работает во всем.
5: Или просто передавайте приветы, или, конечно же, поздравляйте именинников. Для этого просто написать поздравление. Мы же обязательно дозвонимся, разбудим, передадим и поздравим на весь остров.
4: Да, прямо сейчас давайте красиво распакуем второй час утреннего шоу. Я нашла новости про кота.
5: Вот, наконец-то, теперь ты новости про кота, про кошек рассказываешь. Все-таки вот мы договоримся о том, что ты возьмешь кота.
4: Да, дело в том, что в социальных сетях завирусились видео, и поистине появилась новая звезда, пушистая, естественно. 6-летняя кошка Майя. Вот, живет она в Китае. Чем она интересна и почему все так ею любуются? Дело в том, что эта кошка умеет очень... Ну, странненько, если честно, передвигаться. Она как бы все время подпрыгивает. Ну, как вот копошится.
5: Так.
4: Ну, дрыгается она смешно, понимаешь? Вот так вот.
5: В общем, глаз не оторвать, да, от этих видео?
4: Ну, представь, да, когда на тебя вот так вот немножечко подпрыгивая, да, движется комочек шерсти, аж пушистая.
5: А, она так перемещается прям?
4: Она вот прям вот так вот подпрыгивая. Она не может просто пройтись. Вот нет вот той грации, да, вот как кошка. Нет, она подпрыгивает. Но из-за этого кошку настолько полюбили, сказали, каждый раз, когда вот смотрим эти видео, разумеется, ставим лайки, вызывают они у нас, ну, правда, одну реакцию, улыбку, счастье и радость. Вот все.
5: Братья наши меньшие, конечно, умеют создавать такой контент, от которого, ну, вот милота зашкаливает.
4: Кто-то даже приписывает ей лунную походку. Но я считаю, что это прыг-скок. Вот, ее, наверное, так и надо было назвать. Прыг-скакушка. Но, правда, даже я, вот посмотрев несколько раз ее видео, поняла, что это очень-очень мило. Почему кошка так передвигается, никто не знает. Но всем нравится, ну, а хозяйке больше всего. Она говорит, ну, вот она так сам себе придумала. Непонятно. Причем у этой кошки есть еще, ну, сестры, получается, и братья. И вот все кошки-кокошки, она прыгается. Понимаешь? И все.
5: Мне очень понравилось это название. Вот прыг-скакушка.
4: Прыг-скакушка, да.
5: Прыг-скакушка.
4: Классно, классно. А знаете, иногда полезно обсудить очень такую простую, очень пушистую новость для хорошего настроения. Это тоже как-то помогает взбодриться в том числе и настроиться на позитив. Потому что впереди что? Рабочий день, там скоро в офисы приедете, да, там дела, задачи, все очень так мощно и серьезно. А тут прыг-скакушка.
5: И вот, да, именно эти пушистики могут и поднять настроение. А я хочу вот отправиться сейчас в Таиланд. Там тайский монах приютил 20 бездомных собак и катает их на лодке каждый день. Класс. Все началось с того, что он приютил просто одну потеряшку, а потом уже жители начали...
4: Она всем рассказала.
5: Да, и жители начали приносить еще больше и больше. Сейчас у него 20 вот таких милых хвостиков, маленькие собачки, да, прям разных пород, и он их катает на лодке. Милота! Конечно же, вот все, кто наблюдает либо на берегу, либо даже вот тоже на лодке катается, с удовольствием все останавливаются, погладить, потому что, ну, вот, очень уж безумно всем нравятся эти и пушистики, ну, и, конечно же, замечательный легендарный монах.
4: Да, друзья, у нас сегодня Международный день Чихуахуа, вот мы нашли вам целый зоопарк из новостей, да, пусть у вас будут те самые вещи приятные, или питомцы замечательные, или люди хорошие рядышком, которые точно так же будут вызывать милоту и приятную улыбку.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. С вами Яна Соболева. Хаос или порядок мы выбираем сами. И все же есть в жизни вещи, которые не терпят бардака. Это наше здоровье, а его основа – это питание. Любой доктор и специалист по культуре питания будет ориентировать вас на регулярный прием пищи. При регулярном графике приема пищи, здоровом и сбалансированном рационе аппетит не допустит переедания. Качество работы ЖКТ в разы улучшается, вовремя и полноценно вырабатываются слюна и желудочный сок. Планируйте свой день таким образом, чтобы было время для приема пищи как минимум 3 раза в день и регулярно, чтобы избежать переедания. Можно перекусывать фруктами, овощами, орехами, семечками и несладким йогуртом. Помните, что для здоровья зубов нельзя есть чаще 5 раз в день, а также, что чашка кофе, стакан сока или пара печенюшек, которые вы выпили или съели между основными трапезами, также считаются приемами пищи. Ужин зависит от времени, когда вы ложитесь спать, однако старайтесь не нагружать утробу после 20:00 точно. И на десерт лайфхак. Когда рука потянулась к еде, спросите себя, что я сейчас хочу – есть, пить, обняться или спать? О связи нашего состояния и тяги к еде подробнее можно узнать из курса по питанию сервиса Meals Food. Подписывайтесь в Instagram и наслаждайтесь жизнью.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. Медуза Developers. Добро пожаловать в семью.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А мы начали сегодня обсуждать активно животный мир и решили, что продолжим. Тем более, что и новости в том числе появляются в ленте. Так, ребят, не удивляйтесь, но пьяные олени устраивают дебош на дорогах Франции после того, как объедаются забродивших фруктов.
3: Так,
2: понимаете?
3: Ну, нужно уточнение. Мы же вот, ну, прям про лесных жителей.
2: Конечно, да. Не те олени, а те олени. Полиция страны предупредила водителей о неадекватном поведении животных. Так. Олени выбегают на дороге, мешают движению, ну, знакомятся. Ну, вот это все, да?
3: Приветствуют. Такой довольный олень. Здравствуйте, вы в лесу.
2: Да. Хаотично носятся по полям. Но по полям это еще полбеды.

0: Да, и они там себе вот, ну, брыкаются, там, носятся, скачут, да, как ненормальные. Вот. А когда это все это дело переносится на проезжую часть, вот тут
1: да,
0: и...
1: Да, не до шуток.
0: Как бы серьезные вещи. Ну, вот пока так, пока так.
1: Ну, то есть, получается, где-то в лесу там праздник. Не, вот, ну, вот.
0: Яблоня
1: у
0: или что
1: у медведя был
0: там?
1: День рождения. И все, видимо, эх, разгулялись. Ну, то есть наелись вот фруктов, да, эти, которые забродили.
0: Да.
1: И, ну, понятно, что эффекты ясны.
0: Фрукты забродили, олени съели, и началась гуляночка. Та-та-та-та. Ну, вообще, конечно, забавно.
1: Как там, по полям бежит пьяный олень к нам.
0: Мамочки мои, да.
1: Ну, здесь, конечно, хочется в первую очередь предостеречь вот те, кто на дорогах, потому что, да, ну, опасно довольно.
0: А у нас, интересно, есть вот, у нас же тоже олень есть?
1: Угу.
0: Ну, мне кажется, у нас же есть. Ну, муфлоны есть у нас.
1: У нас козлики точно есть.
0: У нас ослы есть.
1: Да.
0: Вот.
1: Барашки.
0: Вот,
1: этих
0: поэтому...
1: тоже много видел.
0: Так что надо тоже аккуратненько, вот, а возле ферм, если проезжаете, у нас что-нибудь сейчас вот можно такое забродившее съесть? Найдут.
1: Найдут. Найдут. А, ну, вот, может быть, апельсины там испортились, вот, какие-то еще лежат, да, кстати, ага, вот, вот. Цитрусовые. Поэтому, если вы видите веселого козлика,
0: да,
1: который скачет к вам, бежит на дорогу, либо барашка, который мяу,
0: да,
1: поет асти,
0: да.
1: Тогда вопрос, что произошло.
0: Объезжайте аккуратненько. А, тем временем на Аляске один пилот вертолета заснял одинокого медведя. Mm-hmm. Он поднялся на гору, ну, примерно 2000 километров. И сел один, сидит, смотрит. Ну, видимо, он от оленя сбежал.
1: А, так вот у него был праздник-то.
0: Он говорит, не, ребят, я дальше сами продлевать не буду. Все, все, все, мне хватит. Сидит одинешенько. Ну, на самом деле, это логично. Биологи рассказывают, что таким образом медведи спасаются от насекомых, угу, которые по весне обычно очень сильно надоедливые.
1: Сильно холодно.
0: А там холодно, туда они не доберутся. И вот туда вообще никто не доберется. Вот медведь решил себе такой ретрит устроить. Залез, сидит, смотрит. Вот, пока мы тут рассказываем новости из мира животных.
1: Вот, да, такой он мир, а, забавных.
0: Да, в общем, ребята, и это тоже, по-моему, очень было интересно. И такой, знаете, необычный, конечно, контент для русских перцев, но мы и так тоже умеем.

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.co.

0: второе место. Первое место.
1: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Что для киприота хорошо, то для русского слишком много калорий.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Евровидение на русском радио Кипр.
1: Друзья, мы немножечко наблюдаем за Евровидением, что происходит в этом году, просто потому что очень сильно хотим оказать поддержку нашей Антигоне.
2: Именно сегодня состоится второй полуфинал в Вене, где наш остров представит замечательное Антигоне.
1: Антигоне Бакстон, давайте немножечко познакомимся с ней. Родилась и выросла в Лондоне, но ее мама греко-киприотская телеведущая и шеф-повар Тоня Бакстон. Ну и, соответственно, Антигоне Бакстон имеет те самые кипрские наши корни.
2: В 2022 году Антигоне участвовала в 8-м сезоне британского реалити-шоу Love Island и до этого выпускала синглы как поп-исполнительница.
1: Да, да, да, друзья. Более того, в сентябре она пела на разогреве у Марины Сати, представительницы Греции, на песенном конкурсе Евровидение 2024 во время ее европейского тура. Но так или иначе, видите, дошла до своей цели. 6 ноября в 2025 году кипрская национальная телекомпания CYBC объявила, что именно Антигоне будет представлять Кипр на конкурсе песни Евровидение 2026, который проходит в Вене, Австрии. Да, сегодня вечером Антигоне под номером 8 выступит, покажет всю красоту.
2: С песней «Джала» «Давай еще!»
1: Да.
2: Песня, которая, кстати, была написана с авторством, с командой авторов и представлена была 8 февраля. Клип снимался здесь, да, у нас, на Кипре. Кстати, в клипе принимала участие и бабушка, и даже дедушка принимала участие в съемках этого клипа.
1: Ну, там, правда, очень колоритная история получилась, и, естественно, мы вам в том числе будем рекомендовать и посмотреть. Ну, а сегодня хотим поболеть за Антигоне и пожелать ей большой удачи. Пусть как раз-таки она как выйдет, как споет, ну и как минимум насладиться этим процессом.
2: Ну, кстати, говорят, на первой репетиции она была в образе Афродиты, в таком белоснежном платье, вот декорации были синего цвета, поэтому все вот уже сравнили ее с Афродитой.
1: Ну, она красивая, правда, такая очень эффектная барышня, вот. Так, но мы пока не Антигоне послушаем. Да, у нас другие участники Евровидения. Это
2: представительница Болгарии. Да, сегодня она будет выступать первой.
1: Вот, а пока послушаем, что же приготовила Болгария на Евровидение 2026 в этом году.
0: Евровидение на русском радио Кипр.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А мы дозвонились прекрасной имениннице дня сегодняшнего по имени Майя, рожденная в мае. Здравствуйте.
3: Майя, доброе утро.
4: Доброе утро. Спасибо огромное. Ну, дозвонились.
2: Ваши родители решили так. Ну, ага. Значит.
3: Май!
2: Чтобы, знаете, вот на самом деле, ведь все очень любят это весеннее состояние, особенно месяц май. Поэтому да. Я уверена, Майя, дорогая, что вот только в таких эмоциях и только в таком наслаждении вы росли, взрослели, ну и, конечно же, продолжаете жить свою жизнь. Пишет нам ваш друг и коллега по имени Максим. Поэтому на многое не рассчитывайте, это же все-таки мужчина. Сейчас будет четко, сухо, но зато...
4: По делу.
3: Майя, с днем рождения тебя! Желаю здоровья, счастья, удачи и всего самого доброго и хорошего.
2: Собственно говоря, доцит.
4: Поконечную точку. Огромное спасибо. Да.
2: Максим Чехов. Автор СМС. Мы вас искренне поздравляем. Мальчика, от тебя добавим, конечно же, вот побольше вот этой радости и непринужденности. И пусть вот ваша наполненность всегда будет с вами. В новом личном как можно больше интересных мероприятий, возможно, событий, ну, конечно же, подарков и сюрпризов, чтобы вот эта самая женская энергия у вас только расцветала.
3: Цветите, спасибо как огромное. Всегда цветет май.
4: Да, спасибо, да. Безумно приятно, спасибо. Всему-всему-всему Лимассолу и Кипру привет, всем радости и счастья сегодня. И не только сегодня.
3: С днем рождения!

0: 7 утра по будням. На русском радио.
1: А вот и все, друзья. Второй час утреннего шоу тоже пролетел очень быстро и незаметно. Это значит, что нам пора взять и пригласить Константинаса, нашего Столяровоса.
2: Как всегда, расскажет самые важные новости к этому часу. К примеру, о том, что на Кипре приводят электронные счета для бизнеса.
1: Да, так, Евросоюз расширит лимиты водительских прав категории Б.
2: О, да, я читал, там можно будет что-то водить. Автобус.
1: Нет, категория А, категория Б. Самая классная категория. БМВ.

0: Реклама на русском.
1: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гиперборическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Утром в понедельник перед школой какие только болезни не обостряются.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На Кипре вводят электронные счета для бизнеса. Правительство утвердило план спасения редких птиц от ядовитых приманок. Евросоюз расширит лимиты водительских прав категории «Б». Теперь подробнее. Министерство цифровой политики Кипра объявило об обязательном переходе на электронные счета для всех новых тендеров в сфере информационных технологий. Электронные счета будут иметь приоритет при обработке и оплачиваться в течение 20 дней с момента получения. Для многих кипрских компаний это означает конец долгого ожидания платежей от государства. По европейским нормам, через 4 года на электронный документооборот обязаны перейти все кипрские подрядчики, выполняющие госзаказы. Подробности на сайте Лента Кипра. Совет министров утвердил национальную стратегию по борьбе с ядами. Это план мер против распространения отравленных приманок, основных угроз для белоголовых сипов. На Кипре осталось всего 44 особи этого вида. Документ предусматривает сбор данных о случаях отравлений, разъяснительную работу с сельскими жителями, охотниками и фермерами, расследование инцидентов и привлечение виновных к ответственности. Европейский Союз готовит масштабную реформу водительских удостоверений, в том числе на Кипре. Главная новость касается прав категории «Б». Максимально допустимый вес транспортного средства по этой категории планируют поднять с 3500 до 4250 килограммов. Причина – электромобили. Их батареи настолько утяжеляют машины, что привычные права перестают подходить. Изменение вступит в силу к 2030 году. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Местами возможно небольшое превышение безопасной концентрации пыли. Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду. Максимальная температура на побережье страны сегодня составит плюс 26 градусов, в Никосии ожидается до плюс 30, а в Тродосе до плюс 18. Море продолжает прогреваться. У берегов Айанапа и Ларнаки вода самая теплая, около 21 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: Сны.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Очень красиво и с двойным поздравлением. Будем сейчас открывать третий час утреннего шоу. Нам отправили такую небольшую просьбу. Поздравьте, пожалуйста, мамочку с днем рождения. Вот, и поскольку кипрского номера нет, но нас точно слушают, мы сейчас передадим всю эту красоту при помощи поздравительного привета. Жанна, дорогая наша мамочка и бабушка Жанна, поздравляем тебя с днем рождения.
3: Тебе всего лишь 65. Возраст красоты, мудрости и настоящей свободы.
2: Ты вырастила детей, помогла поднять внуков, подарила всем нам столько любви, заботы и тепла. Благодаря тебе наша семья сильная, дружная и счастливая.
3: Пусть здоровье будет крепким, сердце легким, а душа молодой и светлой.
2: Теперь пришло время жить для себя. Наслаждайся каждым днем, улыбайся и просто будь счастливой.
3: Ну а еще нам прилетает привет из Норвегии. Также поздравления в честь Жанны.
2: Так, ну я вот насчет Норвегии не знаю. Но от норвегов точно.
3: От норвегов, да. Мне показалось, что вот прям оттуда.
2: Ай, да. Надеемся, что прямо сейчас Жанна услышала данное поздравление. Мы очень сильно присоединяемся. Прекрасный возраст, замечательная семья и столько души и счастья в этих строчках. Мы вот хотим, чтобы вы прямо сейчас улыбнулись и свой новый личный год встретили как минимум хорошо.
3: На весь остров и на всю нашу планету, вашу честь.
2: С днем рождения!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Современная косметология – это настоящая машина времени, позволяет замедлить старение и продлить молодость. Самое ценное, что дают нам инновации – это ощутимый, безболезненный эффект за короткое время. Сегодня в наш список подобных бьюти-манипуляций от Lady Aesthetic войдет процедура BBL. Она решает несколько проблем в рамках одной процедуры различными длинами волн, не прерывая терапию. BBL – это фотоомоложение кожи на генном уровне. Не имеющая аналогов неинвазивная технология объединяет в себе применение широкополосного света различного спектра. Решение конкретной проблемы достигается путем нагревания всех слоев кожи, что способствует естественной регенерации обменных процессов. Результат виден после первого приема. Можно избавиться от пигментации, акне, сосудистых сеточек на лице, неприятных симптомов высыпаний, улучшить эластичность кожи, добавить сияние и выровнять тон. Запишитесь к специалисту лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
3: Самые неспящие, свежие, бодрящие русские перцы.
4: А сейчас расскажем вам про интересное открытие. Ученые создали бесконечные кроссовки.
5: Ух ты, ну все, да. Побежали, да, Сереж?
4: Да. Вот немецкие ученые представили концепцию спортивной обуви, которую можно полностью перерабатывать в новые пары кроссовок. Да, вот так. Разработка должна решить одну из главных экологических проблем. Вот о том, что огромное количество трудноутилизируемой обуви, состоящей из множества разных материалов, вот потом просто невозможно переработать. Поэтому идея в том, что вот кроссовки будут сделаны вот абсолютно все из всех материалов, которые потом будет легко переработать в новую пару. Ученые посчитали, что вот обычные кроссовки, у них проходимость 800 километров. Вот. У этих пар будет больше, но главное то, что ты потом действительно можешь из них получить новые кроссовки. То есть нужно будет их сдать, тебе их переработают, вот, и потом эти новые кроссовки выйдут на рынок.
5: Mm-hmm. Ну, это хорошо на самом деле, потому что тут тренировки намечаются.
4: Mm-hmm. А без кроссовок
5: ты
4: никак.
5: Ты готов? Всего 20 минут спорта в день продлевают жизнь. Медики выкатили прям целый список идеальных упражнений для каждого возраста. Угу. Лучше двигаться понемногу, но регулярно, чем убиваться в зале, да, бесконечно и изнуряя себя очень тяжелыми нагрузками. В 20 лет интервальные нагрузки, бег, скакалка, активное кардио. Угу. В 30 лет силовые круговые тренировки и минимум отдыха. Ага, спасибо. Вообще, минимум отдыха. То есть ты...
4: Верните меня назад в 20 лет. Там скакалка была.
5: Ай-яй-яй. В 40 лет упор на кардио и снижение давления. Холестерина.
4: Ах, понятно.
5: Да. В 50 лет интервальная ходьба и легкие веса.
4: Угу.
5: В 60 лет плавные нагрузки без давления на суставы. В 70 и 80 упражнения на баланс, дыхание и подвижность. Но, разумеется, повсеместно и в рамках каждой тренировки вам понадобятся кроссовки.
4: Да, и желательно, чтобы они были бесконечными.
5: Вот, да. Ну, ты смотри, какой план, капкан. С 20 до 80 лет. Это же столько надо всего пройти.
4: И не только я, а эти кроссовки повидали. Ого-го, сколько всего.
5: Это правда. Вот, поэтому берем... Тут запоминаем, сколько нам нужно тренировочек. Кстати, 20 минут этого будет достаточно. Поэтому, ребята, если вдруг вы ждали знак от Вселенной, ну когда же вам начать готовить себя к лету, вы его только что услышали и получили. Забирайте!

0: Реклама на русском.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полоско.

0: Samind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: Лучшее, что я умею делать, это не делать ничего. Но мне постоянно мешают проявлять мои хорошие качества.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ах, какая новость-то, а? В аэропорту Дубая, друзья, ну, мало ли, вдруг у нас есть те, кому покажется эта новость актуальна. Уже пятый месяц пытаются найти владельца обычной черной куртки.
3: Так.
2: Куртка.
3: Угу.
2: Надо?
3: Ну, куртка, понятно.
2: В кармане которой лежат 30 570 евро.
3: А вот теперь еще более понятно.
2: А теперь моя, да?
3: Нужно пересмотреть гардероб. Так, ты вот в Дубае, кстати, недавно была. Как раз где-то месяцев 5-6 назад.
2: Нет, в феврале.
3: В феврале, да?
2: Да, какое 5 месяцев?
3: Ах, ладно, ну там немножко перенеси. Итак, никто не нашелся?
2: Нет, за деньгами никто так и не пришел. Более того, по данным местных СМИ, такие истории потеряшки – это обыкновенное дело. Ежегодно в аэропорту фиксируют более 8 тысяч случаев потерь денег и кошельков.
3: Ух ты!
2: Следом по популярности идут украшения. Только за 2025 год пассажирки, да, я так понимаю,
3: ну, скорее всего,
2: потеряли там 666 колец.
3: Ага. Цифра-то какая?
2: Ну да, я бы прокляла.
3: Да-да-да-да.
2: Если честно. Ну это, если там, ну, кольцо потерял, да? В смысле? Где кольцо? В Дубае потерял.
3: Ты слышал? Новость-то!
2: Вообще, на самом деле, многие говорят, что вот это жизнь, да, уровень Дубая. У кого-то в куртке просто в кармане лежит тридцатка тысяч.
3: Угу. И человек потерял и даже не вернулся.
2: Не парится.
3: Да,
2: нормально.
3: Что,
2: ну, потом как-нибудь зайду. Алло, парни, молодцы, ребят, все хранится. Кстати, там все надежно хранится, ты всегда можешь...

0: зайти за своими вещами, их даже, правда, никто трогать не
1: так,
0: будет.
1: Главное, чтобы как Золушке куртка подошла, да?
0: Да-да-да. Mm-hmm,
1: нужно будет доказать то, что все-таки вот размерчик, да нормально, налазит, вы посмотрите.
0: Да, красиво, конечно, живут, молодцы. Вдохновляют такие истории в том числе. И очень сильно вдохновляет порядочность. Всегда люди то, что находят, отдают в камеру хранения. Ну, вот это вот отделение, да.
1: И там, кстати, очень долго хранится. У меня знакомый так потерял пиджак, вот прям белый какой-то, очень-очень его любимый. Оставили, он вернулся через несколько только месяцев именно, вот чтобы его забрать. И все было в целости и сохранности.
0: Ну все, я сейчас и сердце свое потеряла от такой вот красоты в Дубае.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он – Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: В чем сила, брат? А вот в чем. В кумбарасах вся сила. У кого кумбарас, тот и сильней.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Ну что, друзья, готовы? Готовы к каким-нибудь интересным опытам вашей жизни? А? Готовы принимать какой-нибудь вызов? Если вдруг готовы, то мы сейчас вам предлагаем прокачать свою радиоинтуицию, потому что прямо по курсу розыгрыш, а именно клад.
3: На правах рекламы.
4: Барселона Фламенко Балет и Атриа Мьюзик представляют.
2: Впервые на Кипре, между прочим, Фламенко спектакль. Если вдруг вы еще не были, то, пожалуйста, приходите. Кармен под руководством мастера мировой танцевальной сцены Давида Гутьерреса.
4: Изысканное переосмысление легендарной новеллы Проспера Мериме на оригинальную музыку Жоржа Бизе.
2: Живое звучание испанских гитар, оттенки джаза и экспрессия фламенко.
4: С 21 по 23 мая в Пафосе, Никосии и Лимассоле.
2: Билеты на Sold Out и atriamusic.com. У нас для вас сегодня два билетика. Да, Никосия. Вот кому достанется счастье-то. А? Красивое, танцевальное, страстное.
4: Именно там, в муниципальном театре, 22 мая состоится замечательный спектакль. Поэтому вот сейчас призываем, конечно, жителей Никосии. В общем, и всех, кто хочет отправиться на такой уикенд в Никосию,
2: да,
4: дозваниваться по номеру 49-105-7. Будем играть в клад.
2: Да, друзья, еще разочек усилим эту информацию. Мы разыгрываем сегодня билеты в Никосию. Если для вас это актуально, то звоните прямо сейчас. Сыграем в клад. А ваша задача угадать, где же находятся две ячейки, которые принесут вам два билета.
4: Номер 49-105-7. Ждем.

0: Ну что, друзья, а вот и мы возвращаемся в эфир, и сейчас начнем нашу прекрасную игру под названием «Клад». На связи с нами Елена. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Так, Леночка, вы у нас откуда?
1: Лимассол.
0: Лимассол. Ну, в Никосию поедете, да?
1: Ну, а что, конечно.
2: Не против отправиться. Вот. Ну, тем более, знаете, на такой жаркий спектакль «Фламенко Кармен», ну, почему бы и нет?
0: Да, лично «Атри Мьюзик» и «Барселона Фламенко Балей» представляют и, конечно же, приглашают каждого. Друзья, если вы вдруг хотите составить компанию Елене и по игре, или, например, в рамках путешествия, да, то дозванивайтесь прямо сейчас по номеру 49-105-7. Так, Леночка, припарковались?
2: Готовы искать клад. У вас будет две попытки для того, чтобы, конечно же, найти наш заветный клад и заполучить билетики.
0: Мы тоже будем, как ваш автомобиль, сигналить. Если вдруг вы нащупали, вы услышите вот такой вот сигнал.
3: Нащупал.
0: А если не нащупали и мимо, то вот такой вот сигнал.
4: Упс, ошибочка.
2: Но мы надеемся, что вы в итоге услышите вот такой сигнал.
3: Нашел!
0: Ну, а теперь поехали. Давайте-ка. Ваша первая попытка.
1: К3.
4: Упс, ошибочка.
2: Ну вот, к сожалению, пока мимо.
0: Угу. А я вам даже больше раскрою секрет. Обычно люди начинают с К3, да, вот этих ячеек L3 или
2: самый,
0: A3.
2: Да.
0: Вот, и там
2: самый популярный.
0: По традиции ничего нет. Ну так, на всякий случай, самые внимательные уже, в принципе, отметили, но я раскрою эту тайну. Я не знаю, почему и каким образом психология работает, но очень часто наши участники называют именно эти ячейки. Забавно.
1: Вот так.
2: Итак, у вас вторая попытка есть, поэтому можно использовать прямо сейчас.
1: Тогда попробуем D4.
0: D4 попробуем.
4: Упс, ошибочка.
2: Здесь у нас пусто.
0: Вот, таки,
1: поехали,
0: вот такие вот, да. Сенсоры сработали у нас сегодня. Почему не поехать? Можно поехать, но теперь билеты нужно достать с собой на солдаут либо atriamusic.com. Приглашаем.
2: И желаем вам отличного дня. Спасибо за участие.
0: Всего доброго.
1: Прекрасно.
0: Так, спасибо большое за ту самую приятность. Сейчас мы позовем другого участника. Судя по всему, решили по одному ходить. Не хотят парно играть. Доброе утро.
5: Доброе утро, Сергей.
0: Сергей, очень приятно.
2: Сергей, так. Доброе утро.
0: Так, ну что ж, а вот мы видим и еще один прекрасный звоночек. Значит, сейчас будет все-таки эфирная пара. Та-та-та-там. Доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
6: Ирина.
0: Ирина. Итак, Сергей
2: Ирина
0: и Ирина.
2: И Сергей, да.
0: Да. Совпадение?
2: Не
0: думаю, не думаю. Ну что ж, поехали. Сергей, вы начинаете? Вы дозвонились первым.
5: А2.
4: Упс, ошибочка.
2: Мимо.
0: Ирина.
6: К1.
4: Упс, ошибочка.
2: Во второй попытке, Сергей.
5: А1.
0: А1.
3: Нащупал.
2: Ага.
0: Да. Вот такая вот интересная история.
2: Я завелся в какой-то момент. Итак, ну автоматически вторая, третья уже попытка.
0: Ты тоже мчишь в Никосию?
2: Да.
5: D1.
0: Так, D1.
4: Упс, ошибочка.
2: Да нет, здесь ничего.
0: Так, к сожалению.
5: Ирина, поздравляю.
0: Да.
6: Спасибо.
0: А Ирина сейчас возьмет, да, заберет свой приз.
2: Сергей, вас отпускаем, спасибо.
0: Всего доброго.
6: Л1,
0: ну конечно, тут без вариантов.
3: Нашел!
0: Пришла, дозвонилась, пропустила Сергея вперед, чтобы тот ошибся, да?
2: И едет в Никосию.
0: И вот так вот красиво. Ирочка, ну, я же горжусь, что мы тезки-то,
2: а? Ну, конечно, поздравляем с победой.
0: Умница просто. Поздравляем.
6: Спасибо.

0: Шоу страны на русском радио.
1: А вот все, друзья, потихонечку завершаем мы это утро. Надеемся, что у нас получилось создать вам приятное настроение, которое наполнит вас в рамках дня.
2: Эфирную эстафету передаем Константину Столярову. Он все знает, все расскажет. Просто сделайте приемники погромче.
1: Да, новостная повестка. Костя в эфире до 11. Поэтому и сейчас послушайте новости. И, конечно же, в 11 часов тоже не пропустите выпуск. А далее в программе Яна Соболева и ее замечательное шоу «Днем обо всем».
2: Мы вернемся уже завтра в 7 утра. Ваши любимые русские перцы.
1: Ну а теперь все вместе.
3: Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
2: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
4: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
5: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
0: Ну тогда тебе в Пунин Вайн. Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
5: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
0: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
6: Если сотрудник ЗАГСа вам не улыбается, скорее всего, это какой-то развод.
7: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипрские фармацевты снова требуют разрешить вакцинацию от гриппа в аптеках. Путешествуем по Европе. Евросоюз готовит единые железнодорожные билеты. В Лимассоле завершается реставрация мечети Джамми-Кебир. Теперь подробнее. Кипрский фармацевтический союз возобновил переговоры с Минздравом о праве делать прививки от гриппа прямо в аптеках, без записи к врачу. Охват вакцинации на Кипре застрял на отметке 60%, тогда как в странах, где прививки делают фармацевты, он превышает 90%. Предлагается вакцинировать против гриппа в частных аптеках по месту жительства, без очередей, записи и лишней бюрократии. Отмечается, что работники аптек – это сертифицированные медики, которые могут делать прививки. Встреча представителей Союза фармацевтов и Минздрава ожидается на следующей неделе. Подробности на сайте Лента Кипра. Еврокомиссия представила новые регламенты покупки железнодорожных билетов для путешествий по ЕС. Предусматриваются единые билеты на поездки с пересадками у разных операторов и через границы. Регламентируется помощь при пропуске пересадки и компенсации за всю поездку. Также рассматриваются единые бронирования путешествий на разных видах транспорта, например, поезд, автобус, самолет. Отмечено, что обсуждения находятся в завершающей стадии. В Лимассоле заканчивается реставрация мечети Джамми-Кебир, расположенной неподалеку от замка. Работы ведутся уже 4 года. Открыть мечеть планируют к началу октября. Бюджет реставрации памятника архитектуры 16 века превысил 1 миллион евро. Большую часть суммы предоставило правительство Омана. Изначально работы должны были завершиться к концу 2023 года, однако для сохранения исторических элементов реставраторам потребовалось значительно больше времени. За ходом восстановления мечети следит лично президент Кипра Никос Христодулидис. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Местами возможно небольшое превышение безопасной концентрации пыли. Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду. Максимальная температура на побережье страны сегодня составит плюс 26 градусов, в Никосии ожидается до плюс 30, а в Тродосе до плюс 18. Море продолжает прогреваться. У берегов Айанапы и Ларнаки вода самая теплая, около 21 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Новая песня на русском.

0: Сергей Лазарев. Компасы.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: Очень сложно.
1: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
2: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Испанская «Барселона» и нападающий Роберт Левандовский перестали вести переговоры о новом контракте, сообщил Фабрицио Романо в социальной сети X. Если не поступит нового предложения, Левандовский покинет клуб в статусе свободного агента, отметил журналист. К нападающему проявляют интерес клубы Саудовской пролиги и МЛС, а также итальянские клубы, но для них переход слишком дорог. 37-летний Роберт Левандовский выступает за «Барселону» с 2022 года. Издание «Телеграф» поделилось рейтингом лучших гонщиков «Формулы-1» всех времен. Первую строчку занял пятикратный чемпион Хуан Мануэль Фангио, который участвовал в гонках Гран-при еще в 50-х годах. В топ-3 также вошли Михаэл Шумахер и Льюис Хэмилтон. Всего в рейтинге лучших гонщиков «Формулы» 20 позиций. «Арис» в субботу играет против «Аполлона». Матч пройдет с некоторыми ограничениями. Продажа билетов будет осуществляться исключительно в кассах «Альфа-Мега-Стадиум» в день встречи, начиная с 16:30. Приобрести билеты и посетить игру смогут только болельщики старше 65, дети до 12 в сопровождении матери, а также люди с ограниченными возможностями. Матч начнется в субботу в 18 часов.
1: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Хорошо быть бабушкой. Потеряла носок, связала новый.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home, buysellcypress.com.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
1: Русское радио. Я ухожу.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Путешествуем по Европе. Евросоюз готовит единые железнодорожные билеты. Правительство утвердило план спасения редких птиц от ядовитых приманок. В Лимассоле завершается реставрация мечети Джамми-Кебир. Теперь подробнее. Еврокомиссия представила новые регламенты покупки железнодорожных билетов для путешествий по ЕС. Предусматриваются единые билеты на поездки с пересадками у разных операторов и через границы. Регламентируется помощь при пропуске пересадки и компенсации за всю поездку. Также рассматриваются единые бронирования путешествий на разных видах транспорта, например, поезд, автобус, самолет. Отмечено, что обсуждения находятся в завершающей стадии. Подробности на сайте Лента Кипра. Совет министров утвердил национальную стратегию по борьбе с ядами. Это план мер против распространения отравленных приманок, основных угроз для белоголовых сипов. На Кипре осталось всего 44 особи этого вида. Документ предусматривает сбор данных о случаях отравлений, разъяснительную работу с сельскими жителями, охотниками и фермерами, расследование инцидентов и привлечение виновных к ответственности. В Лимассоле заканчивается реставрация мечети Джамми-Кебир, расположенной неподалеку от замка. Работы ведутся уже 4 года. Открыть мечеть планируют к началу октября. Бюджет реставрации памятника архитектуры 16 века превысил 1 миллион евро. Большую часть суммы предоставило правительство Омана. Изначально работы должны были завершиться к концу 2023 года, однако для сохранения исторических элементов реставраторам потребовалось значительно больше времени. За ходом восстановления мечети следит лично президент Кипра Никос Христодулидис. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Местами возможно небольшое превышение безопасной концентрации пыли. Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду. Максимальная температура на побережье страны сегодня составит плюс 26 градусов, в Никосии ожидается до плюс 30, а в Тродосе до плюс 18. Море продолжает прогреваться. У берегов Айанапы и Ларнаки вода самая теплая, около 21 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Новая песня на русском.

0: Коста Лакоста, Черри Леди.
1: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: лучшего. 20 лет качественно отбираем информацию. Лента-Санкт-Плюс. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: 90, 60, 90. Скорость проезда мимо поста ДПС.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Another big new entry this week at number 6. Tame Impala with Dracula. Kevin Parker dropped this disco indie banger last year off the Deadbeat album, all about dodging daylight and chasing the night. And it's been getting even more love lately thanks to the Fire Jenny remix that dropped in February.

На Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
2: В Арарадзе Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера «Нюанс Суицерленд». К вашим услугам гиперборическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private-спа и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на Sold Out и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
4: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-108.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.

0: Зиверт ГАЗ.
1: Новинку представляет бизнес-центр Martingale Plaza. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.
4: И

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: The Shawarma by Punin на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Bolt, Wolt, Foodie.
4: 20 лет мы создаем настроение.
5: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
6: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
5: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
4: Русское радио. Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
7: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
4: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
8: В юности я боялся, что девушка мне откажет. А сейчас, что согласится.
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: Ирой Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место.

0: второе место. Первое место.
1: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
6: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
7: Ночью никак не можешь лечь поудобней, а утром как не ляжешь, все хорошо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новая песня на русском.

0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.

0: мире в одном радиоэфире.
1: Нас настигнет сейчас двухчасовое совместное путешествие по волне 99 FM. Каждый город и каждую персону приветствую лично и желаю всем прекрасного настроения. С вами здесь Яна Соболева. Сегодня 14 мая на календаре. Безусловно, мы не можем обойти тему погоды, потому что вот оттолкнувшись от трека «Карма», я подумала о том, что все должно быть в балансе. Мы с вами тут солнцем напеченные обычно, да, не с непривычки. Немножко ловим шок, что уже середина мая, а многие еще не открывали купальный сезон. Ходим бледненькие, непривычно нашим устоявшимся традициям. И посему природа решила все сбалансировать. Теперь мы с вами в этом году будем ценить каждый солнечный денек. Пляжи будут переполнены, потому что у нас все меньше места остается для того, чтобы этот загар ровненько лег и удержался. Ибо обычно это уже с марта месяца нормальненько присутствует в нашей жизни. Я призываю всех мыслить исключительно позитивно, во всем есть свои плюсы. Зато мы с вами всегда можем влиять на погоду наших умонастроений. И сегодня уже 21 год, как на международном календаре, значится день фрилансера. Мы, конечно же, поддерживаем тех, кто ищет себя в новых структурных формах. И хочу вам немножко рассказать. Сегодня фриланс – это уже, конечно же, не подработка, а целая психология труда. И вот исследования в области HR и организационной психологии показывают, людей все чаще привлекают не офисы, а свобода, гибкость, контроль над собственной жизнью. Ученые отмечают, что фрилансеры чувствуют больше автономии и сильнее вовлечены в работу, когда сами выбирают проекты. Но есть, конечно, и обратная сторона – удаленность, нестабильность. Усиливают тревожность, ощущение одиночества. Иногда возникают вопросики к таким людям. HR-специалисты все чаще говорят, конечно, будущее за гибридной моделью, где человек получает и свободу, и поддержку команды, и все довольны. Похоже, работа перестает быть местом и становится настоящим образом жизни. Ну что ж, все должно быть по сердцу. Чили вторит мне, и сейчас будет ностальгически красивый трек. Ну а вы, пожалуйста, настраивайтесь на то, чтобы соединить свои сердца и ваших близких людей. Если есть именинники, обязательно напишите о них, дайте их местный контакт, пожелания и подписаться не забудьте. Ну и впереди у нас традиция карты дня, полистаем календарь, розыгрыш, а также новости Евровидения.

0: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Сегодня 14 мая, мы приближаемся к новолунию. Оно случится 16 числа, а потому луна убывающая немножечко может поддавливать на чувства и эмоции. Поэтому, если вы чувствуете, что хочется прилечь, попить кофейку, как-то взбодриться, потому что вялость и гипотонус – это все сигналы тела о том, что нужно давать себе отдых и не надо сегодня играть в достигаторов. Ну а если все-таки задачи велят, то просто делайте то, что можете. Кстати, прямо сейчас мы с вами и займемся подсказками на вторую половину дня.
2: Карта для старта.
1: Настроимся с вами на своего внутреннего ребенка и поможем взрослому разрулить дела с учетом подсказок. Работаем с подсознанием. Это все очень просто. Относитесь к этому как к игре, которая что-то еще вам подсвечивает. Никакого серьеза, никакого напряжения, прошу вас. Итак, колода метафорических ассоциативных карт «Внутренний ребенок» уже готова. И сегодня левая рука, ого, без запроса сегодня. Да, я вот не обозначила его, значит, просто ловим ассоциейшн, как говорится. Итак, друзья мои, на картинке два инопланетянина. Это уже можно поставить точку и отправлять вас в наш Инстаграм в сторис. Но нет, я немножко дам вводных. Во-первых, они, на мой взгляд, сидят в пустыне, потому что позади них гигантский кактус. Один из них зелененький, любопытный, второй синий, как будто бы пластилиновый, с очень большими выпуклыми глазами, и ощущение, что они друг друга пока только изучают. У них на столе яства, причем не земные, а вот стол вполне себе земной и мебель. Стульчики тоже, по-моему, с планеты нашей с вами. В общем, очень любопытно разглядеть есть что. Если увеличите, там найдете еще мелкие-мелкие детальки. И мне кажется, это о том, что все мы разные, но мы можем найти общий язык. Поэтому, если сегодня случается недопонимание, вспомните эту картинку, а еще лучше прям разглядите ее. RussianRadio.cy. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а если хотите услышать привет в свой ли адрес, самому себе тоже можно. Или близкому человеку передать, а мы с вами скоро полистаем календарь и выясним, кого сегодня еще и точечно можно поздравить, то пишите на 49-105-7.
3: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Реклама на русском.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
3: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
4: Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, уже сейчас начинайте откармливать свою лучшую подругу.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Алло. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Господа, 191 год назад, именно в этот день, 14 мая, впервые была напечатана сказка о рыбаке и рыбке Пушкина. И это всегда такая семейная, объединяющая история. Но это дела давно минувших дней, и сказка с нами уже столько столетий, и еще будет долго жить в перспективе. А вот в этот день, в наши дни, всего лишь 9 и 12 лет назад, решили появиться прекрасные девчонки. И спасибо маме Маше и папе Саше, что сообщили нам о таких прекрасных жительницах нашего острова. Друзья, давайте вместе улыбнемся и поддержим энергии этого дня. Поздравьте, пожалуйста, дочек с днем рождения. Сегодня их зовут Екатерина и Ангелина. Они не двойняшки, но очень похожи. Дело в том, что еще и вчера они получили медали за победу в Олимпиаде по английскому, и родители хотят им сказать, что они очень гордятся девочками. Пусть детство ваше останется с вами надолго. Мы вас очень любим, говорят родители, и мне кажется, это максимально крутой подарок на любимом радио услышать слова любимых людей. Следуйте примеру. Ну а Екатерину, Ангелину еще и поздравит группа «Добро» на крыше. Пусть все у вас будет классно. И любые олимпиады будут по плечу. Но самое главное, чтобы вы были счастливы.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы Анарасак... Анарахс... Анарахсактис...
4: Блин. Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья, ну вот уже пошла 40-я минута, как-то быстро летит время, и мне кажется, это напоминает нам о том, как важно успевать говорить добрые слова вовремя, подмечать детали, потому что так мы с вами ощущаем всю жизнь во всей ее красе, полноте, и так, конечно, проживаем качественно ее, и помогают нам в этом в том числе даты на календаре, потому что это лишний способ напомнить о том, что внимание занимает большую часть нашей жизни играет роль значимую.
0: Держи повод.
1: Ну как сегодня не поблагодарить всем миром тех, кто придумал посудомоечную машину? 176 лет назад именно в этот день она была запатентована. Столица Башкирии, Стерлитамака, переехала в Уфу 104 года назад, поэтому, если у вас есть друзья оттуда, обязательно передайте им привет, поздравьте с днем города. Еще 14 мая отмечают необычный и очень позитивный праздник – День смешных нелепиц. Ну, конечно, это повод не расстраиваться из-за всяких маленьких ошибочек, случайных оговорок. И с нами даже случается, мы смеемся всегда. И вот лучший способ, как говорят психологи, это умение смеяться над собственными промахами, потому что это снижает стресс и помогает легче переживать сложные дни. Так что если сегодня вы проливаете кофе или там перепутаете слово, ударение не туда поставите или отправите сообщение не тому человеку, считайте, вы просто отмечаете данный праздник. Ну а что касается наших перспектив, у нас с вами весь год празднования 20-летия любимой радиостанции и любимой медиагруппы. Ну, как бы у всех ассоциируется «Русская волна» с первым продуктом радио, но я напомню, вдруг вы не знали или подзабыли, или не отметили для себя, что медиагруппа «Русская волна» — это не только русское радио Кипр, это лента Кипра, наше информагентство. Подписывайтесь и будьте в курсе всех горячих новостей острова, а также Монте-Карло для тех, кому достаточно самого лучшего. Ну и я напомню, что мы с вами в мае месяце разыгрываем iPad, поэтому, друзья, напоминание по следам вчерашнего дня. Мы внимательно следим за тем, чтобы правила соблюдались, поэтому будьте любезны, кому присвоен номер, освободите местечко для того, кто еще не испытал на прочность фортуну. Сегодня мои коллеги отдали очередной номерок, ну а моя смена будет завтра. Что касается сегодняшнего дня, то в следующем часе у меня припасен подарок. И он, кстати, имеет прямое отношение к нашему 20-летию. Так что присоединяйтесь, будем праздновать.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Евровидение на русском радио Кипр.
1: Наша деятельность напрямую связана с музыкой, поэтому любые события, которые нас объединяют с помощью нот и всяческих вокальных эквилибров, конечно же, в фокусе внимания. Напомню, что позавчера уже определилась первая десятка, и, конечно, ставки пока делают на финский дуэт и греческого исполнителя. Да? Видели Акилес как пел? Ну, эпатажненько, но вы знаете, что я отметила для себя. Конечно, любой материал – дело вкуса, и здесь о них не спорят, да, на вкус и цвет, как говорится, но меня восхищает группа поддержки. Вся страна единым фронтом болеет за своего исполнителя и желает ему победы. Надо просто немножечко погуглить и посмотреть, как выкладывают греки свои видео, где они смотрят его выступление. Оранжевый цвет вообще в топе в этом году, да и уже несколько лет подряд, поэтому не знаю, поможет ли он. Но еще отличился зажигательный молдавский рэпер. У него был прекрасный старт, также попал в финал. Сатоши открывал полуфинал шуточным гимном «Вива Молдова», который запомнился зрителям своей энергетикой. Конечно же, яркая сценография была в помощь. Визуально он напомнил стиль греческого выступления, да, вот кто-то провел такие параллели. Ну и трек обеспечил стране место в финальной части. Посмотрим, что будет 16 числа финал. Ну а сегодня еще одна десятка определится. И мы с вами послушаем трек греческой исполнительницы. Ну, сегодня день отца в Германии, ой, простите, в Немецкой. Немецкая исполнительница, конечно. Что-то я прям греком. Льщу-льщу-лью-елей. Итак, в Германии День отца, и Сара Энгельс появится здесь. Трек называется «Fire». Это бывшая финалистка немецкого шоу «Айдол», очень известная персона. У трека, кстати, есть версия и на немецком языке, что редкость для этой страны. В своей стране Сара снискала славу универсального артиста. Она участвовала и в ледовых, и танцевальных шоу, и играла в мюзиклах, и телесериалах, фильмах. В данном случае она представит песню о женской силе. Поэтому давайте сейчас послушаем и будем уже двигаться в направлении следующего часа, где нас будет ждать Константин Столяров.
0: Евровидение на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Что-то я не высыпаюсь. То ли ночь короткая, то ли сплю быстро.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
6: В этом часе завершение будет в виде очень красивого микса. Районы, кварталы, звери – все это будет подано в очень красивой музыкальной упаковке. Ну а свой букет полевых новостей принесет нам Костя Столяров. Он уже бежит, вот с пылу с жару несет. В частности, из этого букета торчат плавники и хвосты дельфинов. Не пропустите.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Смена телефона без головной боли. ЕС упрощает обмен данными между айфонами и андроидами. У берегов Кипра стало больше дельфинов. Медиагруппе «Русская волна» 20 лет. Мы начинаем второй этап гаджетомании. Теперь подробнее. С 1 июня жители Кипра и всего Европейского Союза получат то, чего не было никогда. Возможность перенести данные с Андроида на iPhone и обратно без проблем. Контакты, сообщения, фотографии, данные приложений – все это переедет на новое устройство напрямую при настройках по умолчанию. Apple и Google работают над совместным решением. Власти ЕС продолжают унифицировать сектор гаджетов. От одинаковых разъемов зарядных устройств USB Type-C до полной совместимости систем всех смартфонов. Подробности на сайте Лента Кипра. Департамент рыболовства предупредил рыбаков, владельцев катеров и капитанов судов. У берегов острова все чаще замечают дельфинов и других морских млекопитающих. Власти называют это хорошим знаком для морской экосистемы, но предупреждают, за животными в их естественной среде обитания можно лишь наблюдать издалека, при этом их категорически запрещается подкармливать. В честь 20-летнего юбилея нашей медиагруппы «Русская волна» в мае мои коллеги, ведущие утреннего и дневного шоу, разыграют iPad. Зимой был разыгран iPhone 17, а летом и осенью вас ждут другие высокотехнологичные призы. Гаджетомания уже началась. Итоги второго этапа будут подведены 29 мая. В этот день всем участникам необходимо быть на связи, чтобы приз не ушел к конкуренту. Правила гаджетомании закреплены в Instagram «Русского радио Кипр». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com. Русское радио.

0: на русском радио.
1: Днем обо всем.
0: Шоу «Днем обо всем».
2: Открывает этот час трек «Останусь с тобой». Да, так говорит и Муся Тотибадзе, но она, правда, на 3,5 минутки. А я, Ян Соболева, останусь с вами до 3 часов дня. И, конечно, ко мне присоединится Паш Третьяков. У него уже заготовлены новости спорта. А также проект «Глянец» будет. И сверим часы обязательно. Ну, а за финалем все чем? Призом, да, нашим мерчем. Поэтому кому хочется в гардероб к лету обалденную стильную футболку, то ушки на макушку. Ну а еще сейчас время, когда уже жара вот-вот настанет, и мы с вами будем пить разные напитки для того, чтобы утолить жажду. Вот и подъехал новый лайфхак. Замороженный лайм внезапно стал новым героем рилсов. Итак, люди массово кидают в напитки не лед, а замороженные дольки цитруса. В колу, в коктейли, в айс-кофе, в лимонады и простую водичку. Главный плюс в том, что лайм одновременно охлаждает напиток и постепенно отдает вкус. И не превращает все в водянистую жижу через 10 минут. Не благодарите, пользуйтесь. Ну и, конечно же, не могу снова не обойти стороной. День фриланс сегодня, но поскольку ко мне имеет прямое отношение, вот я еще раз напоминаю вам и свежие исследования кое-что нам подсвечивают. Зумеры все чаще выбирают подработки и свободный график вместо офиса. И вот в вопросе свежайшем только 17% молодых людей сказали, что хотят работать 5 на 2. А остальные смотрят в сторону гибкой занятости, сменной работы и, конечно, оперативных выплат. Ну, их можно понять. Ведь для многих важнее возможность управлять своим временем и совмещать работу с учебой, а это классно. Работодатели же говорят, что молодежь очень не любит всякую бюрократию, долгие собеседования, остренькие вопросы про «каковы ваши планы на 5 лет?». Зато они очень быстро откликаются на понятные условия и простой найм. Вот так все течет, все изменяется, и я уже вхожу в ту пору, когда иногда с языка слетают фразы типа «а вот у нас», потом я осекаюсь и понимаю, что не надо ничего сравнивать, нужно наблюдать за своими чадами, за окружающей действительностью и встраиваться в эти новые тенденции, чего вам и пожелаю, тем более, что мы уже ближимся к лету, сразу бодрость X2, сразу хочется вдохнуть полной грудью этот свежий летний ветер, искупаться в море, в общем, фокус исключительно на положительные изменения, да? Вот мы с вами можем жить здесь, на Кипре, в таком чудесном месте. Вот и наслаждаемся. Все, поехали! Танцуют все!
3: Русское радио. Слушай весенние хиты.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Фернандо Алонсо близок к принятию решения о своем будущем в Формуле-1 и намерен определиться летом. Об этом двукратный чемпион мира, пилот Астон Мартин, заявил изданию Sky Sports. «Если перестану участвовать в Формуле-1, знаю, что буду выступать в других сериях», — добавил Алонсо. Британец Арнольд Аллен и бразилец Мелкизаэл Коста сразятся в главном событии турнира UFC Fight Night 276. Он пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Лас-Вегасе. Аллен занимает 7-ю строчку рейтинга, Коста расположился на 12-й позиции. Это полулегкий вес. Мюнхенская «Бавария» договорилась о продлении контракта с вратарем и капитаном Мануэлем Нойером до конца следующего сезона, сообщает Sky Sport. Контракт планирует подписать перед последним домашним матчем против Кёльна 16 мая. По новому контракту 40-летний Нойер будет получать меньше. В настоящее время он зарабатывает около 20 миллионов евро в год до вычета налогов.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой-то.

0: Реклама на русском.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Никогда не спорь с начальником. Вдруг окажется, что ты прав.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Иногда достаточно одной детали, чтобы почувствовать себя увереннее, будь то любимый оттенок помады или быстрый взгляд в зеркало. Вот и Миша Романова с помадой прямо сейчас на 99 FM для каждой красотки.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Современная косметология – это настоящая машина времени. Позволяет замедлить старение и продлить молодость. Самое ценное, что дают нам инновации – это ощутимый, безболезненный эффект за короткое время. Сегодня в наш список подобных бьюти-манипуляций от Lady Aesthetic войдет процедура BBL. Она решает несколько проблем в рамках одной процедуры различными длинами волн, не прерывая терапию. BBL – это фотоомоложение кожи на генном уровне. Не имеющая аналогов неинвазивная технология объединяет в себе применение широкополосного света различного спектра. Решение конкретной проблемы достигается путем нагревания всех слоев кожи, что способствует естественной регенерации обменных процессов. Результат виден после первого приема. Можно избавиться от пигментации, акне, сосудистых сеточек на лице, неприятных симптомов высыпаний, улучшить эластичность

0: Тональность кожи, добавить сияние и выровнять тон. Запишитесь к специалисту Лазер Бьюти Центра Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
1: Глянец. Лазер Бьюти Центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
2: А моя любимая теща летит на Кипр. Путевку ей купил на январь.
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Можно сказать, что я беру небольшой микроскоп или, может быть, какое-то увеличительное стекло, и вместе с вами начинаю разглядывать очень странные тела. Да, прямо сейчас мы разыграем то, что на это тело, даже если оно не странное, а вполне себе, надевается. Я о футболке, которая очень красиво отражает нашу философию. Русское радио Кипр и, конечно же, медиагруппа «Русская волна». Все мы празднуем 20-летие. И у меня есть футболочка для того, кто будет очень внимателен и первым напишет правильный ответ.
0: Очень странные тела на русском радио Кипр.
1: Сегодня разглядываем и изучаем какие-то отличительные особенности тела, очень известные в русскоязычном пространстве медиаперсоны. Итак, у меня три подсказки. Я даю описание каким-то удивительным, необычным особенностям на теле загаданной персоны, а ваша прислать имя, фамилию. Ну и подписаться не забудьте на 49-105-7. Итак, поехали. Первая подсказка. На левой кисти изображен древний китайский символ чокурей, а не вариация скрипичного ключа, как думают многие, когда видят ее руку. На бедре загаданной личности китайский иероглиф, означающий «мама». Мы сейчас, конечно, говорим о татуировках, я не обозначила это. Что, по словам загаданного человека, выражает жизненное кредо «материнство – самое главное в жизни». В интернете можно найти упоминание еще об одной татуировке в нижней части левой голени. В соцсетях есть пост, в котором загаданная женщина называет рисунок напоминанием о таинственной и страшной поездке в Индию, которая всегда со мной. Изображение представляет собой вертикальный симметричный узор из волнистых линий и напоминает цветок, который поднимается из водных глубин. О ком я сейчас говорила? Очень быстренько, давайте, у вас есть 3 минуты, пока Кайли Миног в чьи-то глаза смотрит. Пишите 49-105-7, кому футболочку, давайте.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: «Очень странные дела» на русском радио Кипр.
1: И очень большие скорости, и нестандартная ситуация. Сергей, вы уже в эфире. Добрый день.
2: Добрый день. К сожалению, я подключился только на одну минуту. Сейчас нужно к врачу заходить.
1: Отлично. Тогда я желаю вам здоровья, всего самого наилучшего. И скажите, пожалуйста, кого я загадала сегодня? И я вас отпускаю.
2: Это Тина Камбилаки, радио и телеведущая.
1: Совершенно верно. Сергей, с вами обязательно свяжется. Спасибо, что нашли секунду, потому что поучаствовать Сергей успел. Сейчас идет к доктору, это святое. Но самое главное, что на одной волне с нами 99 FM. Ну что, действительно, Тина Канделаки, у нее есть несколько татуировок, и она говорит о том, что ни одна из девяти не была нанесена просто так. С каждой связана какая-то философия. Не знаю, это вопрос вкуса и личного дела. Ваше тело, ваше дело, как говорится. Но мне кажется, когда в этом есть какая-то философия, подоплека, это всегда совершенно иначе смотрится и не намекает ни на какие психологические травмы, как утверждают психологи. Ну а прямо сейчас давайте-ка мы пустимся в танцы, да? Я отдаю футболку Сергею, выйдет от доктора, поставит смайлик нашему офис-менеджеру, который все расскажет. А я напомню, что мы с вами еще и каждый день в мае до 29 числа разыгрываем очень крутой подарок. Это будет iPad. И наша гаджетомания, связанная с музыкой, мы ее шифруем, всячески развлекаемся с треками, будет вам помогать приблизиться к этому. Главное, внимательно слушать наши сигналы либо в утреннем шоу «Русские перцы», либо у меня в дневном «Днем обо всем». Мы желаем удачи каждому, но напоминаем, участвовать можно только один раз. И если вам присвоен номерок, то больше не задерживаем, и вы другим не мешаете. Пусть дозваниваются, у нас ведь много городов, много желающих. Ну а победит 29 числа только один. Есть нюанс, если рандомайзер выбирает ваш номер, мы звоним, а вы не поднимаете трубку, к сожалению, или к счастью для другого, ваш приз уйдет следующему, поэтому будьте на связи. Ну и вообще, всегда слушайте 99 FM.
0: Реклама на русском.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. 20 лет мы создаем настроение.
4: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
5: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
4: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
6: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
7: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: нем, обо всем. В ритме любимой музыки.
1: Вот и финишная прямая. Два часа пролетели, как пара минут. А все потому, что компания классная и настроение на высоте. Повторим в эту пятницу. Присоединяйтесь в 13.00. Но, конечно, утро начинаете с моими коллегами, потому что Ира с Сережей уже знают всю волшебную формулу и никогда еще не сбоила. Поэтому, если хотите, чтобы день прошел на вау, ура и топчик, то к ним. Ну, а я дальше подхвачу и завтра сразу вам санонсирую спойлер небольшой. Гаджетомания будет в дневном шоу. Так что приходите, поиграем, будет жарко. Я надеюсь, что не повторим некий опыт, который был на недельке, потому что не с первого раза и даже не с пятого, но было угадано. А вдруг кому-то завтра повезет и очень быстро распакуете нашу музыкальную загадку. А пока всем викам привет, потому что продолжит группа «Корни» с одноименным треком. И именинников поздравить сегодня хочу. Нины, Тамары, Макары, Ефимы и Пафнутии. У вас день имени. Можете смело требовать к себе повышенного внимания. Ну а я, Яна Соболева, пожелаю вам в любой ситуации оставаться красивыми и верными себе. Всем пока, до завтра!

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Все звучит по-весеннему. Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Мартингейл Плаза в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: В темном коридоре вещи поняты где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. С вами Яна Соболева. Хаос или порядок мы выбираем сами. И все же есть в жизни вещи, которые не терпят бардака. Это наше здоровье, а его основа – это питание. Любой доктор и специалист по культуре питания будет ориентировать вас на регулярный прием пищи. При регулярном графике приема пищи, здоровом и сбалансированном рационе аппетит не допустит переедания. Качество работы ЖКТ в разы улучшается, вовремя и полноценно вырабатываются слюна и желудочный сок. Планируйте свой день таким образом, чтобы было время для приема пищи как минимум 3 раза в день и регулярно, чтобы избежать переедания. Можно перекусывать фруктами, овощами, орехами, семечками и несладким йогуртом. Помните, что для здоровья зубов нельзя есть чаще 5 раз в день, а также, что чашка кофе, стакан сока или пара печенюшек, которые вы выпили или съели между основными трапезами, также считаются приемами пищи. Ужин зависит от времени, когда вы ложитесь спать, однако старайтесь не нагружать утробу после 20:00 точно. И на десерт лайфхак. Когда рука потянулась к еде, спросите себя, что я сейчас хочу – есть, пить, обняться или спать? О связи нашего состояния и тяги к еде подробнее можно узнать из курса по питанию сервиса Meals Food. Подписывайтесь в Instagram и наслаждайтесь жизнью.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Санкт-Петербург.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен-снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти – воплощение каждой твоей задумки.
3: Жена вышла после сеанса омоложения и попросилась на ручки.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гиперборическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
6: Брутальный мужчина. Он не падает. Он атакует пол.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
8: Все будет

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Владельцы АЗС грозят заблокировать здание Минтранса бензовозами. Обвиняемый в двойном убийстве в Листовонусе признал вину и даст показания против сообщника. В этот уикенд в Пафосе и Янапе пройдут гастрономические праздники. Теперь подробнее. Союз владельцев АЗС Кипра пригрозил жесткими акциями против Минтранса, если ведомство не даст пятилетнюю отсрочку по лицензиям на бензовозы. 9 июня владельцы заправок пригонят 288 автоцистерн прямо под стены министерства. Перебои с поставками топлива при этом ударят по всему острову. Конфликт начался в августе прошлого года, когда Минтранс издал указ об обязательных продлениях лицензий бензовозов до 20 июня. После этой даты машины окажутся вне закона. Суть проблемы – новая автоцистерна для перевозки горюче-смазочных материалов после заказа поставляется на Кипр полтора года. Лицензирование старых машин – тоже очень длительный процесс, поэтому выполнить указ в установленные сроки невозможно. Под угрозой оказались 288 из примерно 300 бензовозов, работающих на острове. Подробности на сайте Лента Кипра. 13 мая в суде присяжных Лимассола произошел перелом в слушаниях по резонансному делу о двойном убийстве в Листовонусе. Второй обвиняемый признал себя виновным по двум пунктам и согласился дать показания против сообщника. До этого момента подсудимый настаивал на том, что лишь присутствовал на месте преступления и не был причастен к умышленному убийству. Напомним, в июле 2024 года в сожженной машине обнаружили останки двух мужчин, граждан Кипра и Словакии. В деле фигурировали наркотики, а причиной убийства стал спор из-за 800 евро. В наступающие выходные, в субботу и в воскресенье, в Марине Айянапы пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Поцелуй шеф-повара», а в Пафосе праздник уличной еды начнется уже завтра вечером. Вход на оба фестиваля свободный. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове становится немного прохладнее, вероятность дождей повысилась, в небе переменная облачность, в воздухе по-прежнему фиксируется превышение безопасной концентрации пыли. Сегодня ночью в центре и на побережье страны термометр покажут в среднем плюс 17 градусов, в Тродосе будет до плюс 11. Завтра днем на Кипре снова будет облачно, в прибрежных районах воздух прогреется до плюс 23 градусов, в Никосии ожидается плюс 25, в горах до плюс 16. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Весна.
6: Русское радио.
0: Новая песня на русском.

0: Асія, сильно так.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Это Додо.
3: Это вкус.
4: Это цвет.
2: Это хруст.
5: И что первый кусок?
4: Что последний кусок?
2: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
6: Додо деликатес.
4: Половинки, новинки, начинки, соус.
2: Додо пицца на каждый особенный вкус.
7: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
8: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
7: Ну тогда тебе в Пунин Вайн. Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
8: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
7: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
9: Если бы у вас был выбор, свозить, скажем, жену на курорт или машину перекрасить, то вы бы какой цвет выбрали?
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

на Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Ирой Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место. Третье место. Второе место. Первое место.
0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: начинается новый сезон.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Деньги – зло. Но чем больше у меня этого зла, тем я добрее.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Все звучит по-весеннему.
5: Русское радио.
4: Русское радио «Кипр». Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Жесткие меры на парламентских выборах. Телефоны под запретом, вплоть до ареста. В Яроскипо подписали контракт по второй фазе благоустройства набережной. В воскресенье в Пее пройдет большой рыбный фестиваль. Теперь подробнее. МВД Кипра опубликовало официальное предупреждение. Использование мобильных телефонов на избирательных участках во время парламентских выборов 24 мая полностью запрещено для всех, кроме дежурного сотрудника. Полиция вправе немедленно удалить нарушителя с участка, а в случае неповиновения – арестовать. Параллельно запрещены любые фото- и видеосъемки, а также прямые трансляции с избирательных участков с любых гаджетов. Исключения действуют только для официальных СМИ, получивших необходимые разрешения. Подробности на сайте Лента Кипра. Сегодня муниципалитет Яроскипо подписал контракт стоимостью более 1 миллиона евро на выполнение второй фазы благоустройства пешеходной набережной. Работа охватит участок между отелями «Фаэтон» и «Афина Роял», а также поперечный пешеходный маршрут на границе между муниципалитетами Пафоса и Яроскипо. Завершить проект планируется до конца года. Финансирование поступает из Евросоюза. В воскресенье, 17 мая, в Пее пройдет большой рыбный фестиваль с морской кухней, музыкой, семейными развлечениями и шоу на флайбордах. Гостей будут бесплатно угощать рыбой, которую приготовят прямо у кромки прибоя. Праздник состоится в гавани Святого Георгия. Вход бесплатный. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове становится немного прохладнее, вероятность дождей повысилась, в небе переменная облачность, в воздухе по-прежнему фиксируется превышение безопасной концентрации пыли. Сегодня ночью в центре и на побережье страны термометры покажут в среднем плюс 17 градусов, в Тродосе будет до плюс 11. Завтра днем на Кипре снова будет облачно, в прибрежных районах воздух прогреется до плюс 23 градусов, в Никосии ожидается плюс 25, в горах до плюс 16. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Алекса «Сны».
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на Sold Out и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
2: 20 лет. Мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. Русское радио. 20 лет. Не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию.
6: Лента Сайбус.
2: Медиагруппа «Русская волна». 20 лет. Соединяем факты, голоса и музыку.
7: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
8: Попробуйте задержать выплату кредита.
9: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
10: Русское радио.

на Кипре 17:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: тебя.
1: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер МПТ, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. Русское радио. 20 лет. Не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию.
5: Лента Сангрус.
0: Медиагруппа «Русская волна». 20 лет. Соединяем факты, голоса и музыку.
6: Если вы заблудились в лесу, а компаса нет, дождитесь осени. Птички обязательно полетят на юг.
7: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости. Новости на русском.
4: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Владельцы АЗС грозят заблокировать здания Минтранса бензовозами. На севере Кипра запретили ловлю групперов. В выходные в Агросе продолжится фестиваль «Рос». Теперь подробнее. Союз владельцев АЗС Кипра пригрозил жесткими акциями против Минтранса, если ведомство не даст пятилетнюю отсрочку по лицензиям на бензовозы. 9 июня владельцы заправок пригонят 288 автоцистерн прямо под стены министерства. Перебои с поставками топлива при этом ударят по всему острову. Конфликт начался в августе прошлого года, когда Минтранс издал указ об обязательных продлениях лицензий бензовозов до 20 июня. После этой даты машины окажутся вне закона. Суть проблемы – новая автоцистерна для перевозки горюче-смазочных материалов после заказа поставляется на Кипр полтора года. Лицензирование старых машин – тоже очень длительный процесс, поэтому выполнить указ в установленные сроки невозможно. Под угрозой оказались 288 из примерно 300 бензовозов, работающих на острове. Подробности на сайте «Лента Кипра». С завтрашнего дня в непризнанной ТРСК вступает в силу ежегодный запрет на любительский вылов двух ценных видов рыб – темного и светлого групперов. Эта мера направлена на сохранение популяции в период активного размножения, когда рыба становится наиболее уязвимой для ловли. На свободных территориях Кипра правила еще более строгие. Вылов групперов регулируется круглый год на основании директив Евросоюза. В частности, вне сезона размножения действует норма «одна рыба в день» с ограничением по размеру не менее 45 см. В наступающий уикенд 16 и 17 мая в Агросе продолжится ежегодный парфюмерно-гастрономический праздник «Рос». Все желающие смогут поучаствовать в утреннем сборе лепестков, увидеть процесс дистилляции розовой воды и попробовать местные цветочные продукты. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». И о погоде. На острове становится немного прохладнее, вероятность дождей повысилась, в небе переменная облачность, в воздухе по-прежнему фиксируется превышение безопасной концентрации пыли. Сегодня ночью в центре и на побережье страны термометры покажут в среднем плюс 17 градусов, в Тродосе будет до плюс 11. Завтра днем на Кипре снова будет облачно, в прибрежных районах воздух прогреется до плюс 23 градусов, в Никосии ожидается плюс 25, в горах до плюс 16. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Сергей Лазарев. Компасы.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Русское радио. Слушай весенние хиты.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Испанская «Барселона» и нападающий Роберт Левандовски перестали вести переговоры о новом контракте, сообщил Фабрицио Романо в социальной сети X. Если не поступит нового предложения, Левандовски покинет клуб в статусе свободного агента, отметил журналист. К нападающему проявляют интерес клубы Саудовской пролиги и МЛС, а также итальянские клубы, но для них переход слишком дорог. 37-летний Роберт Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Издание «Телеграф» поделилось рейтингом лучших гонщиков «Формулы-1» всех времен. Первую строчку занял пятикратный чемпион Хуан Мануэль Фангио, который участвовал в гонках Гран-при еще в 50-х годах. В топ-3 также вошли Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Всего в рейтинге лучших гонщиков «Формулы» 20 позиций. «Арис» в субботу играет против «Аполлона». Матч пройдет с некоторыми ограничениями. Продажа билетов будет осуществляться исключительно в кассах «Альфа-Мега-Стадиум» в день встречи, начиная с 16:30. Приобрести билеты и посетить игру смогут только болельщики старше 65, дети до 12 в сопровождении матери, а также люди с ограниченными возможностями. Матч начнется в субботу в 18 часов.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Мы живем в такое время, когда даже у парня есть парень, а у меня нет.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гиперборическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Гусь, свинье, не кумбарс.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
2: Это Додо.
3: Это вкус.
4: Это цвет.
2: Это хруст.
5: И что первый кусок?
4: Что последний кусок?
2: Сок. Додо мясо.
4: Додо без.
6: Додо деликатес.
4: Половинки, новинки, начинки, соус.
2: Додо пицца на каждый особенный вкус.
7: Пойду отдохну на природе. Не все же ей на мне.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Жесткие меры на парламентских выборах. Телефоны под запретом, вплоть до ареста. Обвиняемый в двойном убийстве в Листовонусе признал вину и даст показания против сообщника. В этот уикенд в Пафосе и Янапе пройдут гастрономические праздники. Теперь подробнее. МВД Кипра опубликовало официальное предупреждение. Использование мобильных телефонов на избирательных участках во время парламентских выборов 24 мая полностью запрещено для всех, кроме дежурного сотрудника. Полиция вправе немедленно удалить нарушителя с участка, а в случае неповиновения – арестовать. Параллельно запрещены любые фото и видеосъемки, а также прямые трансляции с избирательных участков с любых гаджетов. Исключение действует только для официальных СМИ, получивших необходимые разрешения. Подробности на сайте. Лента Кипра. 13 мая в суде присяжных Лимассола произошел перелом в слушаниях по резонансному делу о двойном убийстве в Листовонусе. Второй обвиняемый признал себя виновным по двум пунктам и согласился дать показания против сообщника. До этого момента подсудимый настаивал на том, что лишь присутствовал на месте преступления и не был причастен к умышленному убийству. Напомним, в июле 2024 года в сожженной машине обнаружили останки двух мужчин, граждан Кипра и Словакии. В деле фигурировали наркотики, а причиной убийства стал спор из-за 800 евро. В наступающие выходные, в субботу и в воскресенье, в Марине Айянапы пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Поцелуй шеф-повара», а в Пафосе праздник уличной еды начнется уже завтра вечером. Вход на оба фестиваля свободный. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове становится немного прохладнее, вероятность дождей повысилась, в небе переменная облачность, в воздухе по-прежнему фиксируется превышение безопасной концентрации пыли. Сегодня ночью в центре и на побережье страны термометры покажут в среднем плюс 17 градусов, в Тродосе будет до плюс 11. Завтра днем на Кипре снова будет облачно, в прибрежных районах воздух прогреется до плюс 23 градусов, в Никосии ожидается плюс 25, в горах до плюс 16. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Лакоста, Cherry Lady.
1: Новинку представляет бизнес-центр Martingale Plaza. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Современная косметология – это настоящая машина времени, позволяет замедлить старение и продлить молодость. Самое ценное, что дают нам инновации – это ощутимый, безболезненный эффект за короткое время. Сегодня в наш список подобных бьюти-манипуляций от Lady Aesthetic войдет процедура BBL. Она решает несколько проблем в рамках одной процедуры – различными длинами волн, не прерывая терапию. BBL – это фотоомоложение кожи на генном уровне. Не имеющая аналогов неинвазивная технология объединяет в себе применение широкополосного света различного спектра. Решение конкретной проблемы достигается путем нагревания всех слоев кожи, что способствует естественной регенерации обменных процессов. Результат виден после первого приема. Можно избавиться от пигментации, акне, сосудистых сеточек на лице, неприятных симптомов высыпаний, улучшить эластичность кожи, добавить сияние и выровнять тон. Запишитесь к специалисту лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
5: Не хочу новое платье. Я хочу влезть в старое.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

лет. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy. 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: с Ирой Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место. Третье место. Второе место. Первое место.
0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
3: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
2: Ну тогда тебе в Пунин Вайн. Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
3: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
2: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
4: Радио Монте-Карло Кипр.
5: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
6: Смеяться над собой надо так, чтоб другим не повадно было.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Все звучит по-весеннему. Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: Северт ГАЗ.
1: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. С вами Яна Соболева. Хаос или порядок мы выбираем сами. И все же есть в жизни вещи, которые не терпят бардака. Это наше здоровье, а его основа – это питание. Любой доктор и специалист по культуре питания будет ориентировать вас на регулярный прием пищи. При регулярном графике приема пищи, здоровом и сбалансированном рационе аппетит не допустит переедания. Качество работы ЖКТ в разы улучшается, вовремя и полноценно вырабатываются слюна и желудочный сок. Планируйте свой день таким образом, чтобы было время для приема пищи как минимум 3 раза в день и регулярно, чтобы избежать переедания. Можно перекусывать фруктами, овощами, орехами, семечками и несладким йогуртом. Помните, что для здоровья зубов нельзя есть чаще 5 раз в день, а также, что чашка кофе, стакан сока или пара печенюшек, которые вы выпили или съели между основными трапезами, также считаются приемами пищи. Ужин зависит от времени, когда вы ложитесь спать, однако старайтесь не нагружать утробу после 20:00 точно. И на десерт лайфхак. Когда рука потянулась к еде, спросите себя, что я сейчас хочу – есть, пить, обняться или спать? О связи нашего состояния и тяги к еде подробнее можно узнать из курса по питанию сервиса Meals Food. Подписывайтесь в Instagram и наслаждайтесь жизнью.
0: Сделано со вкусом. Meals Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: The Shawarma by Punin на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Bolt, Wolt, Foodie.
4: 20 лет. Мы создаем настроение.
5: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
6: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
5: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
4: Русское радио. Русское радио. 20 лет. Не перестаем удивлять.
7: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
4: 20 лет качественно отбираем информацию.
8: Лента Санкт-Петербург.
4: Медиагруппа «Русская волна». 20 лет. Соединяем факты, голоса и музыку.
9: В современном мире так. Если нет смайликов, значит разговор серьезный.
10: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: на Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present to you new music show на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: New music show.
9: Εδώ τα ακούς.

На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present to you new music show на русском радио Кипр.

0: 11. Точное время представляют компания «Леос Девелопмент» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: What's up, guys? I'm Alex.
2: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
3: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
4: It's Ozier. It's Ozier.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
6: John Budzikas.
3: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Нравится мне.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.